Прав Иисущего гробе живо даровав, Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по прав Иисущего гробе живо даровав. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон мимолению моему, внуши молитву мою не во снах льстивых, от лица Твоего судьба моя, изыди точи мои, да видят от правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда, я, когда не возглаголю уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал миссию Божия, преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спасаю повающее на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твою покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою одержаша, дух свой затворишь и уста и глаголши гордыню, изгонящий мя ныне обудоши мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, обяши мя, яко лев готов на лов, яко скими набитая в тайны, воскресни, Господи, предвони я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их и сокровенных и Твоих, исполнися чрево их, насытившись от сынов и оставившим останки младенцам своим, аж же правду и явлюсь и лицу Твоему, насыщуся нигда явить ими славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповал, да не постыжуся вовек, ниже бы да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты есть и Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь сего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткие на путь, научит кроткие путем своим.

Она положит ему на пути его же из воли, душа его вот благих подворятся, и семьи его наследит землю, державу Господь боящимся его, и завет его, и витым. Отче мой, вынука Господу, яко то исторник от сети нози моей, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищим азм, скорби сердце моего умножишься, от нужд моих изведи мя, вич смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вич враги моя, яко умножишься, от неведением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобью и прави, и прилепяхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть вину, Тебе единым согреших и лукавое пред Тобою сотвори, яко доправдишься во слове всех Твоих, и победишь в них, да судите Ти. Себо беззаконие зачат есть в грехах ради меня, мать моя, себо истинно возлюбила себе известные и тайные премудрости Твои явил Мессии, ограбивши меня и супом и очищуся, мыши меня и паче снегу уберюся. Слухом ему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные я, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто, содержди во мне Божий, и дух прав, обнови его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и дух младычным утверди меня. Ночью беззаконные путем Твоим и нечестивить Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, спасение моего. Возрадуйся языком правде Твоей, Господи, в усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось, и жертвы дал духу во всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да создижит со стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертвы правды возношения и всесожигаемая, тогда возложат на алтарь тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Светлую воскресение проповедь от ангела увидишь и Господню ученицы, и прадедни осуждения отвергши апостолам, хвалишься глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог! Даруя миру и велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пророка Твоего Исаия, память Господи празднующая, тем Тя молим, спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен Господь дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь, и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верую пришедшее на клане смирнения, видите о премудрости воду, ею же напоившийся во обильно, царствие вышнее наследного вечно, яко принцеславная.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведные любви и грешные милуи, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богословорудшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество и едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе в живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе в живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живу даровав. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей судиби. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих, яко чужди и восташа на мя, и крепцы, и взыскаша душу мою, и не предложишь Бога пред собою, себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратить злая врагом моим, и сеной Твоей употребит их, волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня иси, и на враги моя воззре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, воскорби к печалью моей, и сметукся от гласа вражия, и остужения грешнича, яко уклониша, на мя беззаконие и во гневе враждовах уми. Сердце мое, смятися во мне, и боясь смерти напади на мя. Страх и трепет приидет на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне криле, и я, как голубине, плещу и почию. Все удалихся бегая, и водворихся в пустыню, чая Богу, чая к Богу, спасающего мя, от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их. Яко видик беззакония и пререкания в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуде, отстогну его и леху и листь. Яко аще бы враг приносил мне, претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя, и на мя вели речевал, укрыл бы их, вся от Него, Ты же человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался иси со мною брашен, дому Божию ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снедут в ад живи, яко лукавство в жилищах их, посреди их, а с Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мнозе мяку со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век не есть бо имя изменения, яко не боясь, не боящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься
во гневе лица Его, в гневе лица Его, и приближишься от сердца и сердца их, умякнувши словеса их паче елея, и та суть стрелы, возверзнет нам, Господа, печаль Твою, и той Тебя пропитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, изведешь я в студенец стления, мужей крови исти, не припила от дней своих, хаже, Господи, уповая на Тебя. Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, лечит, Господи, весь заступник мой сии, прибежище мое. Бог мой, уповая на Него, яко сто избавит Тя от сетилов чеслы сей мятежно, плечма своим осенит Тя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет Тя истина Его, не убоишься страха ночного, стрелы летящие во дни, отвечивает мне приходящие, острящие беса полуденного. Поди до страны Твоей тысяча, и тьма десную Тебе. Тебе же не приближится, бачит, очима Твоим осмотришь, и воздаяние в грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповестят Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою. На аспида и василиска наступишь, и попериши льва и змея. Яко на мя уповай, и избавлю, и покрою, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним и скорби, и изму его, и прославлю его. Долготою дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Светлую воскресение проповедь от ангела, увидевшей Господню ученицы, и праведнее осуждение отвергши апостолам, хвалящийся глаголоху, исповежися смерть воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Днесь верние люди, духовно торжествуем, прославляющий заступницу усердную рода христианского, и притекающий пречистому ее образу взываем сице, о преславная владычица Богородица, подашь нам нечаянную радость, обремененные грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, молячи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко мнимо мои дерзновения за премногие грехи наши, Ты же от Тебе, и же от Тебе родшегося, моли Бог, Родица Дева, много Бог множит моление матерне, к благосердию владыки, не презри грешных мольбы, все чистая, яко милостив есть, и спаси моги, и же и страна Тебя нас изволивы. Скоро да предваряет нычит роды Твои, Господи, яко нищарным зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени Твоего, ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Не имам иные помощи, не имам иные надежды. Разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои боись мы, раби, да не постыдимся.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробнее, иже праведные, любя и грешные, милуя, иже вся завыка спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наших частей молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, то мышление исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благословим. Аминь. Божие Господи, силы всея твари, Содетелю, иже за то милосердие беспрекладное, милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославленный на спасение рода нашего и честным Егору Христом, рукописание грех наших, растерзавый и победивый теми начальные власти тьмы, сам Владыка человека любчий прими, и нас грешных благодарственные сия и молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса или помышления и лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе, всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зряще света, непрестанно от Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом,

утверждающая души учеников, молящая прибытие в вере, яко многими скорби подобают нам вните в Царствие Божие, рукоположше же им пресвитеры на вся церкви, и помолившийся с постом, предаст их Господеви, в Него же вера ваша, и прошедша Писидию, предостав в Памфилию, и глаголовша в Пергии слово Господне, с недостав в Аталию, и оттуда отплыстав в Антиохию, отнюдо же место предано благословение.

На суд аз в мир сей придут, да невидящие видят, и видящие слепы могут. И слышишь, отвори.

Братья и святые обители сия, и вас всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.

на страшном судище Христове просим. Пресвятое, пречистое, преблагословенное, славное владычество наше Богородице и Преснодевице.

Prosimy.

Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицкие Сергиевы лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же дары святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благодетельствующих, правоправящих, слово

0: спасенных и освященных, честных дарев Господу помолимся. Когда человек без Бог наш, премя во святые пренебесные мысли Сво жертвени, воню благоухания духовного, вознесвослит нам Божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй.

Брата мирный безгрешного Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира.

и покаяние скончайте у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезни, постыдны, мирны, и доброго ответа на страшен судящий.

соприкосновением не суждено, светить и звать, и небесного Бога Отца, и глаголать.

приходящим родами человека.

Хотя если человече тело владычным страхом приступит, а не полишься, огонь бо есть. Божественно же пья кровь к общению, первые примирись тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашма яшь, прежде причастие страшные жертвы, животворящего твою владычное, сим поболись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источница жизни и бессмертия, вся твари видимые и невидимые, содетелю безначального Отца, сопресноснучный Сыне, и собезначальный, и премногие ради благости, последние дни в плоти волкися, и расныся, и погребися, за ныне благодарные и злонравные Твоей крови обновимый, расслевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное, грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешивших Бог Господи, согрешивших на небо и пред Тобою, и не есть достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогнев Бог Твою, благость Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивайся, и долготерпелив же, и много милости, не предал и семья погибнуть и с обзаконьми моими, моего всячески ожидающее обращение, Ты, Борекуси, человека любче, пророком Твоим я, как отением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь все спастись и в разум истинный прийти, тем же я, очень достоин есть небеси и земли, и сия привременная жизни, сего себе повину греху и сластем поработив, не Твой осквернив образ, но творением, созданием Твоей быв, не отчаивая своего спасения окаянной, на Твоей же безмерной благоутробе и дерзая прихожду, прими во имени человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоевай, и пришей да призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать о святыне во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и святым Твоим духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие святых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от ежи недостойные тем причащатися, но дашь мне даже до конечного издыхания несужденно воспринимать я часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного и благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и все любящим Тебя, Господи, в них же препрославленной сей во веки. Аминь. Господи Боже мой, время яко несть недостоин, ниже доволен до подкров нинише храма души моя, за ниже весь пуст и палцы есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу поклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, яко же восприялась и вертепи, и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими, и в яслих бессловесной моя души, и воскверненное тело мое в нити, яко же не удостоил и в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, того изволи в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснующуюся тебе, сице и милосердися я мне грешним, приходящим, прикасающим тебя, яко же не возгнушался и си скверный я, уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся, сквернейших уст, он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых, у стены скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятого тела Твоего, и честные Твои, кроме во освящении и просвещении, и здравие смиренное моей души, смирение моей души и телу, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обичия, и в умерщвление страстей, и снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати, и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюся обольщение Твоего, от мысленного волка зверого ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеца и утробы и всего меня обнови, и вскорени страх Твой во удисех моих,
и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя, я тесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, и вещественных Твоих служителей, и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наша, все восприемые смешения от чистых и девственных. Аминь.

Thank you.

0: Schon nicht hier drin.
1: Спасибо.

0: Боже, ослабь, остави, прости, прегрешение наше, вольное, Боже, я же словом, я же делом, я же видением, я же в одни ночи, я же в уме, я же в вся на прости, это благо, чего я прости, прости, прости,
1: кроме святого, кроме страсти, Господь на стороне проповеди. Враг на храни справа, это будет. Все уповающие в тех, в век возрадуйте.

0: Благослови, Владыко.
1: Благословен Бог наш, всегда молодой Христос, во веки веков.
0: Аминь. Христос воскресе, смерть и смерть убрал, сущего рубеж живот даровал. Христос воскресе, смерть и смерть убрал, сущего рубеж живот даровал. Христос воскресе, смерть и смерть убрал, сущего рубеж живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, чистите нашу Владыку, прости беззаконие наше, святые, посвяти, исцели немощи наши, святые, избирать. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Сыну, Святому, аминь. Отче наше, же истина на небесе, да святите имя Твое, да святите Твое, да святите Твое, да святите Твое, да святите Твое, да святите Твое, да святите Твое, хлеб наш насущный, каждый в день оставь на ноги наши, да святите Твое, да святите Твое, да святите Твое, и не введи нас в свое искушение, но избави нас. Аминь. Господи, помилуй нас всякого ответа, не наумеющий свете молитву кладыцы грешных приносит помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, Господи, помилуй нас от тебя в не прогневайся на ты сегодня, не жертвуйте беззаконие наши, но призрак, плод крови и губами, прав наш, кто до сего наш любит. Все дела руку твои имя твои призывает, в линии Христа и Твоих крови. Милосердие двери твердь, она благословенна, Богородица, надеюсь, на тебя не будет. Надо избавимся, чтобы ответ ты, после спасения рода христианского. По чистому образу Твоему поклоняйся, благим, просящим прощения при решении наших все боли. Воли по благоволию всему не взяти на крест, да и знаю, что я вас создал из того же врага. Тем же благодарствование, радость, исполнится, все спаси нас, прощали тебя, спи. Милосердие, сущий источник, сподоби нас, Богородица, призывай нас, сочинчивый рим, силу, на тебя забывай. Радость, обнимайся, якобы иногда говорим, что плотный праздник, Господи, помолимся.

Враг моих ради исправит пред тобой путь. Пальцы, стербящие имя твое, как бы ты Божий Сын.

когда возложат на алтарь твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье проповедь. От ангела, увидевши Господню ученицы и праведнее осуждение, отвергши апостолам, хвалящийся глаголохой, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруя и милуй, мирови велию ми Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пророка Твоего и Иеремии, память Господи празднующе, тем Тя молим, спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси лоза истинной, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша, Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верою пришедшая на кладезь самаряныня, видитя премудрости воду, ею же напоившийся обильно царствие вышнее наследовал, наследовал вечно, яко преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведной любя и грешной милуяй, и же вся забыка спасения обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими и наши части молитвы, и исправи живот наш в заповеди Твоим, души нашего святителя, са очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступное Твоя, славы, яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения серафим, без исцеления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душа, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими живейся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сила веки веков, аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои, яко чужди восташа на мя и крепцы вескаши душу мою, не предложиши Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати

0: истиной Твоей потреби их волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, иси на враги моя возре, око мое внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего ван мими, и услыши меня во скорбе печали моей, и сметокся глаза враже, и осужение грешнича, яко уклониши на мя беззаконие во гневе враждовакуми, сердце мое сметейся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма и рех, то даст мне крылья, яко голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде днем и ночью, будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не оскудят стопной его лихвой лесть. Яко аще бы враг поносимый претерпел бы купо, и аще бы ненавидя меня на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой же купно наслаждался, и си со мною брашен. В дому Божий ходи хам единомышлением, да придет же смерть на няй, да снидут два отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди их аз, к Богу возвах, и Господи, слышам я. Вечер и за утро и полудни повимо возвещу и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы, прежде век несть во имя изменения, яко не убоешься Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделишися от неба лица Его и приближишися сердца Его, мякнуши словеса их паче или тазут стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, той Тебя припитает, не дашь век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и обсудини отцесление мужа и кровей, льсти не приполовят дней своих, а же, Господи, уповай на Тебя. Живые помощи вышника в крови Бога Небесного во дворице речет Господи, весь заступник мой и сие прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавить от сети ловчи, от словесе мятежно, пришма своим осеницей под крыле его надеющийся. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дня, от вещи во тьме приходящая, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча и тьма, десную тебе, к тебе же не приближится, убачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко ты, Господи, упование мое вышников положил, и прибежище твое, не приидет тебе злой раны, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесят тебе сохранить и тебя. Во всех путях твоих на руках возьму тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, и яко познать имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, снимись в скорби, изму его и прославлю его. Долготой дней исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресение, проповедь от ангела, увидевши Господни ученицы, и праведнее осуждение, отвергши апостолам, хвалящийся глаголоху, испровержися смерть воскресе Христос, Бог, даруя мир и вивелию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, днесь верней люди, духовно торжествуем, проставляющий заступницу усердную рода христианского и притекающих к пречистому ее образу, взываем сице, о премилостивая владычице Богородице, подашь нам нечаянную радость, обремененным грехи и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти душа наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебя родшегося, моли, Богородица, Дева, много бы может моление матерне, ко благосердие владыки. Не презри грешных мольбы все чистые, яко милости вести спасти моги, иже и страдать он нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищах он дело. Помози нам, Боже, спаси нас, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве тебе? Владычица, ты нам помози, на тебе надеемся и тобою хвалимся, твоибо есть мы, раби, да не постыдимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим в Христе Божий, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни. И же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего благ, сам Господи, прими и наши часы молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, освятите леса, очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тя величай, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Боже и Господи, силы всея твари, свидетели же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, нестославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека любче, прими нас грешные благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения всех ослабите насыщающих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышлений лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко.

всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и

славную Владыцу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянув же сами себе и друг друга, и весь живот

источник сей, Господи, жизни, воду, оставление и разумение даровал, и сижение просивший древле самаря ныне, тем же воспевай мне изреченные щедроты Твои.

смертися, отвленися, слушай его, освободившися Христовым воскресением, возрадуемся и руками воскресшим празднуем

священное торжество ныне духовно совершающее, приведите празднолюбцы во своим песнями Богоматерь, прославляющий Сына, даровавшего толикою благо.

огне божественный креста неопально на руку Своею носила и сесть, его ради ныне предстоящий пред престолом огнезрачным славы Его, молитва воспламенит нас, благих

что жив пресветлою памятою до сердца, радуйся, Сергиев, Богом Бог.

Петру и Иконию и Антиохию, утверждающие души учеников, молящие прибыть в вере, яко многими скорби подобает обвинить в Царствие Божие. Рукоположьте же им пресвитеры на вся церкви, и помолившись с постом, предаст их Господеви в Него же веру вошел, и прошепся

недоста во Аталию, и оттуду отхлыста в Антиохию, отнюдь же песто предано благодати Божией в делах

молиться вас, еже и во Христе и Иисусе, и же во образе Божий сый, не восхищением ни пчела, быть и равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человеческим быв, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесен, и дарова ему имя, ежепаче всякого имени, да о имени Иисусове, всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть,

Oh.

Речей Господь ко пришедшим к Нему иудеям, на суд азм мир сей приду, да не видящие видят, и видящие слепи будут. И слышишь от фарисей сия сущие с ним, и реши им, и дай мы слепи и смы, речей им Иисус, аще бысти слепи были, не бысти имели греха, ныне же глаголите, яко видим, и грех ваш пребывает. Аминь, аминь, глаголю вам, не входя и дверь мне во двор овчий, но прилазя инуде, той тать есть и разбойник, а входя и дверь мне пастырь есть овца, всему дверник утверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени и изгонит их. И когда своя овцы ежденет пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чужде же не им, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу речей имя Иисус, они же не разумеют, что бяжет, я же глава.

Виниди Иисусе весь некою, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и сестра ей бедорицаемая Мария, я же и сетше при ногу Иисусу, услышавши слово его. Марфа же молвеше в мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя единоме остави служить, рцил бы ей, да ми поможе. Отвещал же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвеше в мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отнимется от нее. Вы же, яка глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа, рече ему, блажено чрево носившее тя, и соса я же и соса. Он же рече, тем же уподложень, слышащий,

Отче блаженных и преснопамятных святейших патриархи православных и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь

Господу, Спасителю нашему, поеже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшие на Русь святую, обышедшему обыдошею в рази, еже видит спасение Твое, рцем си, Господи.

Благосердие, милости и презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, яеже утвердите нас всех вере единомыслии, здравии и силе духа, рцем си, Господи, услыши.

просящих и добродеющих во святем всечестном храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от тебя.

0: сил, Боже, спасение нашего, призви милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Сего во брани хотящее, ополчившееся на Святую Русь, чающее разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоей победу, верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергнут. Благодатью Твоею власти придержащая, как всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Священная кровь в изгнание сущее в дома веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же на одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя веры, надежды и любви, восстави пахи во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода едиными усты и единым сердцем исповемся Тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
2: Молились о вошении, Господи,
1: верь. Господи, помилуй.
2: Помолимся на Господь.

Ныне кто-то блаженных или свет, не паки, паки, миру Господу помолимся.

И господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: О, святе в храме, всем с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких скорби, где мы,

свята мир, да и безгрешна, у Господа просим. Ангела мирна, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешение наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира, мира Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяния.

кончины живота нашего безболезненный, постыдный, мирный, и доброго от этого на страшный будучи Христове просим. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычество нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш –

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми.

Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодев...

помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же дару святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих, слово Твое истинное.

0: принесенных.
1: О принесенных и освященных честные дары Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Якуда человека любит Бог наш, прием его святые пренебесные и выселись в своей жертве их. Твою благоухание духовного вознес после на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.

0: Духа свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Добрый и полезный душам нашим и мира, мира, и у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Отдай, Господи.
0: Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивше сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Бог.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Мы, братья и сестры, мы сегодня с вами празднуем память пророка Иеремии и также память иконы Божьей Матери Нечаянной Радости. Давайте с вами посмотрим вглубь веков и увидим, а чем у кого кнулись люди, когда жили в Ветхом Завете. Так мы с вами знаем, что когда Моисей вместе с вышедшими из Египта своими сородниками и сородичами, евреями, пришли к горе Синай, то Господь даровал Моисею на горе 10 заповедей, сейчас мы их называем ветхозаветными, которые оказались выбиты на каменных дощечках. И почему они вдруг появляются? Просто Господу так захотелось? Отнюдь. Дело в том, что в те времена, даже между евреями, считалось нормальным убить друг друга, украсть у друг друга. То есть нравственность даже богоизбранного народа была и оценивалась таким образом, что Господь даровал именно те заповеди, чтобы исправить то, что было неправильно в любви. Это нам показывает то, что хоть отражение в каждом человеке существует совесть, а Василий Великий называет совесть внутренним нравственным законом в человеке, то если человек будет выбирать его постоянно, то в конечном итоге для него будет нормально то, что было нормально для евреев в доме. То есть убивать руку, играть, завидовать и так далее. Поэтому нужно понимать, что те инструменты, которые Господь заложил в нас при сотворении человека, они работают только в том случае, если человек сам желает также работать ради Господа. А если кто-то борется с Богом, то в результате Бог дает ему все возможности и всю свободу воли, хотя и плачет. Потому что если мы вспомним с вами, что на тот момент, когда Иисус Христос принял крестную смерть, а из псалмов мы знаем, что есть человека, кто не согрешит, то он, получается, умер за нас таких грешек и воспринял он ту природу человеческую, которую после грехопадения Адама. Она качественно изменилась, потому что Адам съел и свободной волей выбрали не поступить, как Господь говорит, а напротив, как он. И именно вот это качественное изменение, то есть в мир вошла смерть и болезнь. И после этого, если уж совсем просто говорить, то можно представить, что природа человеческая, ставили миксер, размешали, и все, что положено для нас, а именно чувства, эмоции, любовь, ненависть, гнев, в каждом человеке из нас, в каждом из нас перемешалось таким образом, что мы повторяющиеся поведение найдем. И поэтому для каждого человека есть свой крест в жизни. Слояние разделить, с которыми нужно нам постараться разобраться в течение нашей жизни и устроить, как Господь заповедовал. То есть мы читаем с вами в Евангелии, что Господь гневался. Вот так вот. Господь гневался. А где Он был? А когда Он увидел, что в храме Господь, Ветхого Завета, меняют деньги и продают лучше. Значит, понятно, что для того, чтобы жертву принести животных разных, Господь заповедовал, в том числе и голуби, не надо было это делать правильно. И он разгневался на грех, который они совершали. Снял хлыст и изгнал из храма. Также мы, обращаясь к Священному Писанию, мы видим, что Господь ревновал о Боге. То есть, когда нас призывают непрестанно молиться и всегда радоваться, вот радость непрестанно должна быть о Боге. То есть ревностно служить Господу. В любом другом случае, гнев и ревность являются легко. А вот если мы как-то заповедовал Господь, так, и мы должны следовать и учиться испытывать те чувства, которые нужны нам для жизни. Если совсем упростить, то так как Господь нас сотворил, то Он знает то и сотворяет то, ради чего мы все живем. То есть ради счастья нам и любви. И говорит, хотите быть счастливы, тогда поступайте, как я вам говорю. А именно вот те заповеди, которые Он дает. Он не просто так дает. И вот на этих, помимо ветхозаветных заповедей, которые наскрежали завета, пророк Моисей спустил, мы также знаем о том, что в законоположительных книгах Ветхого Завета, например, числа, законе, даны еврейскому народу было еще более 300 заповедей, которые люди должны были исполнять. И вот, исполняя эти заповеди, например, пророк Моисей, да, вот, если мы вспоминаем Священное Писание, Господь из-за того, что Он нарушил Слово Господа, не дает Ему войти в землю обетованную. Потом, если мы вспоминаем, например, первосвященника Захария и Елисавета, муж и жена, это родители Иоанна Предтечи, то когда он зашел в святая святых, помолился, а раз в году в ветхозаветном храме такое происходило, священник мог раз в год зайти в святая святых, то явился ему ангел и сказал, что услышаны твои молитвы и родит тебе жена сына. И засомневался слово Господа Захария, первосвященник. И тогда Господь наказывал. После того, как он вышел из храма, он до момента, когда написал на дощечке имя ему Иоанн, хотя о своем сыне, он ему говорит, вот то же время мы знаем с вами Божью Матерь, которая руководствовалась теми же самыми заповедями, тем же самым учением. И когда благовествовал, ангел говорит, и сказал, что родишь сына, Дух Святой Нанте, и родишь сына. У него возник вопрос. Она спросила, а как я рожу, если я мужа не знаю? И ангел сказал, как? И тогда Божья Матерь, руководствуясь заповедью, сказала, что будет мне по слову твоему. То есть до какой степени Божья Матерь, в отличие даже от ветхозаветных правил, верила Богу, можем утверждать, что весь Ветхий Завет, все заповеди, вся история еврейского народа нужна была для того, чтобы Божья Матерь появилась. И это произошло. И после этого, и благодаря этому, мы с вами, уже обретая Господа, свидетелем которого, жизни которого на земле были апостолы, в том числе апостолы и евангелисты, через благую весть, которую мы читаем в Новом Завете, в исторических книгах Нового Завета, мы благодарим Господа за то, что Он заботился о нас до такой степени, что умер на кресте, и открыл нам врата Царствия Небесного. Будем же не просто смотреть, слушать, а действовать по заповедям Господним и стараться в нашу временную жизнь. Хоть в каждый момент времени Господь дает нам все для нашего спасения, то мы по своей немощи, по своей греховности не всегда можем воспринять то, что Господь дает, и наше спасение не только лишь пожелание Господа о нас, но и наше соработничество должно. И без нашей воли, без нашей свободной воли, которая в идеале, как у святых, полностью согласна с Божественной волей, о нас и о нас, наше спасение не сможет совершиться. Поэтому молитвами Пресвятой Богородицы, пророка Иеремии, всех праведников, Ветхого Завета, всех святых, Господь да помилует и спасет всех нас. Христос
1: воскрес!
2: Я чуть-чуть чай попробую.

делаю, я потеряю самое чистое сердце, имею самое чистое Господа. Молюсь Его по тебе, прости, помилуй меня, со всеми прегрешениями моя, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И с подобием меня неосужденно причастить, сопричастить свои тайны, в оставлении веков и предвечно. Вечная твоя тайна есть, Сын не Божий, причастник, а причастник ты меня прими. Ибо врагом твоим тайну поверну, и лобзание всегда мне приюта, но я к разбойнику исповеду тебя, помяни меня, Господи, во царство. Да не суда ли вас суждение, будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но в исцелении души и тела.

Аллилуйя.

0: Киеленем, камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце бозна запад свой, положил и тьму, ибо и с ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, воссия солнце, и собравшись, и в ложах своих лягут, и зыдет человек на дело свои, на дело не свои до вечера, яко возвеличившееся дело Твое, Господи, вся премудростью сотворил есть, и исполнись земля, твари Твоя, сие море великое и пространное, там и гади, их же не с числа, животные малые с великими, там и корабли приплавают, змеи сие Его же создал, и ругайтесь Ему, всяк тебе чают дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отверзши тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лица возметутся, от имиши духах и исчезнут, и в перст свой возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновиши лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяю трястись, и прикасаюсь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положил и тьму, и бы с ночь, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Миром Господу помолимся!

0: святым храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Пользе начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохранимой стране нашей, во всех и воинстве, и я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей, граде сей, всяком граде, стране и верую живущих в ней, Господу.

0: поплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Как уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

очищи Твоєї же грішного до ненамості Бога моєї, як іще і молитву моєго благовоління, скрипка жертву ваших бріхами не суди. Услышится благоволі моє, як у вас могуще, як отовши землі, просилися до землі, розточившися кости в природі. Як к Тебе, Господи, Господи, очі мої, на Тебе уповав, не отними душу мою. Сохрани мене от святий юрис, составивши мене от соблазн, делающий беззаконие. Падут во мрежу свои грешницы, един есть мозг, где же приду. Гласом им ко Господу воззвах, гласом им ко Господу помолиться. Пролею пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Когда исчезать от меня духу моему, и ты познался стези моя. На пути всем по нему же хождав, с крыши сесть мне. Смотря в колесу и взглядах, и небесное мене. Погибли бегство от меня, и не взыскай душу мою. Возлав Тебя, Господи, рех, Ты иси убование моя, часть моей си на земле живых. Возьми моление моему, яко смирится зело, избави меня от гонящих меня, яко гребишися баче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени Твоему. Меня ждут праведница, донди же воздайся мне. Из глубины возлав Тебя, Господи, Господи, услыши глас мой.

0: сохраните все нам. Благословен неси, Господи Божий, Отец наш, и хвальный и прославленный имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповаком на Тя. Благословен неси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен неси, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен неси, святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во веки, в руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечера всего совершенного, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Ангела
1: мирно, верно, наставника, хранителя, душителя сна.

0: Добро и полезно душам нашим, и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, постыдные, мирные, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Thank you.

сейчас хвалу Твою. Господи, с ними отвечаешь, сейчас хвалу Твою. Господи, что со мной с осуждающими, возвестит на меня, возле покой души моей, не спаси мы Боже его. Ты же, Господи, заступник моей сей, слава моя, возвещай главу мою. Гласом, как Господи, возвак, Иисус на кресле, кресле я. А за уснув и спах, поставь, как Господь заступит меня, не боюсь от тем людей, укрестно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, как ты поразился враждой, смесуя, заблудивший по сокрушивайся, Господне есть спасение, налито благословение Твое. А за уснув и спах, поставь, как Господь заступит меня, Господи, да не ярость облечишь меня, не жгнет, но накажешь меня, как острёт он зож во мне, и утрясем руку Твою. Не с истерением плоти мертвеца, гнева Твоего, не с мира в костях мертвеца, грех мой, яко беззаконие мое, без души главу мою, яко время тяжкое, тяготеше на мне, восмердеша, загнеша, рану мертвеца, безумие моего, пострадав и слепой себе конца, весь день все Твои хожда, яко рядом помощь от поруганий, не с истерением плоти моей, а злобы, как смирися до зева, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, и воздыхание Тебе не вторися, сердце не смятеясь, оставь сила моя, и свет очи мы тонет со мною, друзья мои, искренне мои, прямо не приближившись и старша, и ближним отдалишь меня старша, может, так уже ищешь душу мою, ищи с вами Богу высоветная, и всем весь день поучавшися, аз же, яко Бог не свыше, яко не они терзай уст своих, и быть человек не свыше, и не и мы в усердствах обещания, как на Тебя, Господи, повар, Ты услыши, Господи, Боже мой, я курек, никогда, брат, не сомневай, мои, никогда подлежайтесь ногами,

Netičiuša, jako asna ranika to, i grėsmė prieta mnoj svojimo, jako bezakonijimi asu zvišiu, i papikusia, grėsėma jiem, prasišimo životu, grįkišuose paši linie, i mūsų šiandien spravdė, vazdyšės glavas blagaja, а благодать за ними меня благостыню, не оставь мне, Господи Боже, мне ступеть меня, вам и помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь мне, Господи Боже мой, мне ступеть меня, вам и помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, в ожидательно душа моя, под мысли плоть моя земли пусть и не проходит, безводнее, так во все тем явись Тебе, ведь и силу Твою, славу Твою, Яко лучше милости паче животу с ним и похвалите тебя, так вот благословите в животе мое, во имя тебя возвяжу, руки мои, яко тука и масло, да исполнится душа моя, и устна радость восхвалите уста моя, аще поминайте на постели моей, на утре получайся к тебя, яко будешь и помощник мой, и в кройку вот возрадуйся, и ты душа моя по тебе, мне же приятно, действительно твоя. И же все искашу душу мне преисподней земли, предадятся в руки оружия, счастье или самбуры, царь же возвеселится о Бозе, хвалится, клянися им. Яко загрешилась, так говоришь, неправедно я, на утренне поучайся в тебя, яко быси помощник мой, и в крови крут возрадуйся, припи душа моя по тебе, не ж прият десница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно век веку, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь! Господи Боже, спасение моего, дело свахнувши пред Тобою, дави пред Тя, молитва моя, припонюхай Твое к молению моему, так исполнится зол душа моя, и животный аду приближися, примени без снисходящего в ров, выхвачь своих без помощи, нет и собой, яко я за себя в гробе, и не помянусь и к тому, и тие от руки твоей не выше, а лишь мы в рове преисподней, в теле Христе не смертней, на мне впереди вся ярость твоя, и вся волна твоя навелась на меня, ударился за мной, знаю, как мне, Положи мне мир на себе, предам их и не скажках, Отче, возле моего стоит нищеты, воззвать Тебе, Господи, весь день, возьми Тебе руки мои, и до мир Тебе ты чудеса, и до врач воскося, и спрес Тебе, и до повествовал руки мира, с твоей истины Твоей погибели, и да познал будет от меня чудеса Твоя, и брат на земле забвенье, и аз Тебе, Господи, воззвах, и утро молитвы предварить Тебя, Вскую, Господи, реши душу мою, отвращаешь до этого от меня, нищая смаз, и в труде ходилась моя, вознижися, смирися из немого, на мне притоши гневе твои, устрашен возмутишь меня, а подошь мне голода весь день, одержишь меня в купе, удалось от меня друга искреннего, знак на страстей. Господи Боже, спасение моего, иди во свах ночи пред Тобою, давни притя, молитва моя, приконюха Твоя к молению моему, благослови душе моя Господа, и все внутреннее святое Его, благослови душе моя Господа, не забывайся воздаяния Его, очищающаяся беззаконие Твоя, исцеляющаяся недуги Твоя, изволяющая тесление живот Твой, венчаешься милостью и щедротами, исполняешь облики желания Твое, а мы всякого порода юность Твоя, творяй милостный Господь, и всегда обидимым, сказав, потеся мой силой, всем взрывом, хотение своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив, много милостив, не до конца прогневайся, любви враждует, не под беззаконием наш сотворились нам, ниже, подошли, создались нам, а во всей небесной на земле, утвердись, Господь, милостивым, боящийся Его. Великость от восторга запад, ударился от беззакония наше, вообще это те сыны, ущерби Господь, боящийся Его, я готов познал создание наше, помянув коперсис мы, человека, которого дни Его, как от свет сели, так посветит, как от дух пройденья не будет, и не познает то место своего. Мимо же Господь от века до века, боящийся Его, и продвигу снег сынов, бронячный вет Его, помощи запад Его, творите я. Господь на небесе готов, престол свой, и царство Господь обладает,
благословите Господа все ангели Его, все некрепость творящие Слово Его, священ вас, вес Его. Благословите Господа со силой Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа со дела Его, во всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, услыши моление мое во истине Твоей, услыши правде Твоей, и не вини Иисус, рабом Твоим, так и не пронится пред Тобою всяк живый, яко под навром душу мою, смирив землю живот мой, посоединяй в темне, как и мертвый веком, и умой мне дух мой, во мне смети со сердце мое, во мне будет древние получи со всех делек Твоих, то не хрупу Ты получался, воздеть волосы мои, душа моя, душа моя, как земля безводна Тебе, скоро услышь меня, Господи, через дух мой, и не отрати досаду от меня, подумай с исходящим кровь, слышь, сотвори, меня зовут во милость Твою, и есть для Кнотёпова, скажи мне, Господи, путь, Боже, пойду, я как Тебе за душу мою, и измени на драк мой, Господи, Тебе прибегу, научи меня перейти волю Твою, как и Ты, если Бог мой, Дух Твой наставит на землю право, и мы Тебе ради, Господи, живишь меня, правда Твоя извинишь от печали душу мою, и милость Твою Ты придешь, враги моя, и помилишься окружающей души моей, как вас, враг Твой есть, услышь меня, Господи, правде Твоей, и не Иисус, рабом Твоим, услышь меня, Господи, правде Твоей, и не Иисус, рабом Твоим, Дух Твой наставит на землю право, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

0: святым храме, всем с верою и благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохранимой стране нашей,

духов и изобилий плодовземных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани.

0: Родицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Как уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господне, хвалите раби Господа, стоящего в храме Господне во дворе дома Бога нашего. Хвалите Господа, ко благ Господь, пойте имени кое ко добро. Яко и Якова избрай себе Господь Израиля в достояние себе. Яко спазна, как вели Господь, и Господь наш на всеми Боги. Все велико восхоти, Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветра от сокровищ своих, и же порази первенцы египетское человека до скота, посла знамения чудеса посреди тебе Египте на фараона, на все рабы его, и же порази языки многие, изби цари крепкие, Сиона, царя Морейского, царя Васанского, вся царствие Ханаанское, и дади землю к достоянию, достояние Израиля людям своим. Господи, имя Твое веки, память Твоя, род и род. Яко судите мой Господь людям своим, я рабек своих умолится, и дали язык серебро и злато, дела рук человеческих. Уста ему Ты не возглаголют, очи ему Ты не узрят, уши ему Ты не услышат. Ниже и во есть дух устех их, подобнее им добу творящая, и все надеющиеся на нем. Доме Израиль, благословите Господа, доме Аронь, благословите Господа, доме Левин, благословите Господа, боящийся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме. Исповедайтеся, Господи, ко благ, ко век милости Го, исповедайтеся, Богу богов, яко век милости Го, исповедайтеся, Господи, Господи, яко век милости Го, сотворшему чудеса веле единого, яко век милости Го, сотворшему небеса разума, яко век милости Го, утвердившему землю на водах, яко век милости Го, сотворшему светило веле единого, яко век милости Го, солнце в облазне, яко век милости Го, Луну и звезды в область ночи, яко век милости Го, поразившим Египта с первенца Его, яко век милости Го, и извешим Израиля от среды, яко век милости Го, рукой крепкой мышцы высокой, яко век милости Го, разделившему Черное море в разделение, яко век милости Го, и проведшим Израиля посреди Его, яко век милости Го, и истрешим фараоны силы Его в море Черное, яко век милости Го, проведшим люди свои в пустыне, яко век милости Го, поразившему царя велика, век милости Го, и убившему царя крепкие, век милости Го, Сиона царя Аморейского, век милости Го, Иога царя Басанского, век милости Го, и давшему землю достояние, век милости Го, достояние Израилю рабу своему, век милости Го, якобы смирение нашим поминуны Господь, яко век милости Го, избавил на есть от врагов наших, яко век милости Го, дай пищу всякой плоти, яко век милости Го, и исповедайся Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Павелонских, там и седоками плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на верби посреди глобесиха морганы наша, яко там вопросишен и пленши нас, услови всех песней, и верши нас от пений, Господи, нам от песни сионских, как и воспоем песнь Господи на земле чуждей, аще забуду Тебя, Иерусалим, забвена, будь и десница моя, прилепи язык мой гортани моему, аще не помяну Тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего, помяни, Господи, сыне домские в день Иерусалим, глаголюще истощайте до основания Его, дыщей Вавилония окаянная, блаженный же воздаст Тебе воздаяние Твое, еже воздала и сынам, блаженный же имите разбить младенцы Твоя камень.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и притом дело воспою Тебе, яко услышал из всех глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, исповемся имени Твоему, милости Твоей, истине Твоей, яко возвеличилось и над всем, имя Твое святое, унижающий день призову Тебя, скоро услыши меня, умножь меня в душе моей силой Твоею, да исповед себе, Господи, все цари земсти, яко услышу вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренно презирает, и высоко издалеча весть, а еще пойду посреди скорби живишь меня, на гнев враг мой простерлась руку Твою, и спаси меня десница Твоя, Господь воздаст за меня, Господи, милость Твоя век, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня и познал меня, Ты познал все седания мои, восстания мои, Ты разумел все помышления мои издалеча, стезю мою же мою Ты все исследовал, и все пути мои провидел иси, я конец льсти в языце моим, все, Господи, Ты познал иси, вся последняя древняя, Ты создал из себя и положился на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердись, я не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо Ты там, Иси, аще снедова там, Иси, аще возьму крыли мои раны и вселюсь в последних море там, во рука Твоя наставит меня и удержит меня десница Твоя. И рех, и да тьма поперед мя, и ночь просвещению сладости моей, яко тьма не помрачится Тебе, ночь, яко день просветится, яко тьма я, так и свет я, яко Ты создалась от утробы моя, воспрял Иси, Иси, чрево матери моя, и исповемся Тебе, яко странно удивился Иси, чудно дела Твои, душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, я уже сотворилась в тайне состав мой преисподних земли, не соделаны мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созижутся, никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божие, зело утвердишься в владычестве их, и зачту их, и паче песка умножится, во стах ища им с Тобою, а ще избеши грешники Божие, мужи и крови клоньтесь от меня, яко ревни вместе в помышлениях примут суету грады Твоя. Не ненавидящий ли Тебя, Господи, возненавидев, я в разих Твоих и стая, совершенно ненависти возненавидих я, во враги бышами, искуси меня, Божие, вишь сердце мое, истержи меня, разуми, стези моя, и вишь, аще путь беззакония во мне, настави на путь вечен. Изми меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедно избави меня, и же помыслишь о неправду сердце, весь день о полчах убраний, и застришь язык свой козьми, и от аспидов под устнами, и сохрани меня, Господи, из руки грешнича, от человека неправедных изми меня, и же помостишь запятие стопы моя, с крыши гордей сеть мне, и уже припяши сеть ногам моим, а при стези соблазны положишь ами, рех, Господи, Бог мой, если Ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенилась над главой моей в день брани, не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на меня, не оставь меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, трудостенных покрыт я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, ему же неправедно злая уловят во истление, по знаке, как сотворит Господь суть нищим и месть убогим. Обаче праведнее исповедаться имени Твоему и вселяться праве с лицем

0: Сно и во веки веков. Аминь. Господи, воззвав к Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвать мне к Тебе, да исправится молитва моя, ко дело пред Тобою, воздельня руку моя, жертва вечерняя, положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения устнах моих, не уклонись сердце мое в слове солукастия, не вчевай Тебе на грехах, в человеке, делающем беззаконие, и не сочтусь и со избранными их, накажет меня праведник милостью и обличит меня, или же грешного да не намастит главы моя, якающие молитва моя во благоволениях их, пожертвуй выше при камени суди их, услышь соглаголи моя, возмогоша, яко толще земли, просядися на земли, расточившися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповах нет ими душу мою, сохрани меня от сети южу составившими, и от соблазн делающих беззаконие, падут вам режу свои грешницы, един из ас, донде же приду. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим ко Господу помолися, пролью пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя, на пути всем по нему же хожда, вскрыши сеть мне, смотря ходи сною во взглядах, и небес знай мне, погиб бегство от меня, и не взыскай душу мою. Возвав Тебе, Господи, рех Ты, есть упование мое, часть моя си на земле живых. Вам и моление моему, яко смирихся зело, избави меня от гонящих меня, яко укрепившися паче мне. Изведи из темницы души моей, исповедуйся имени Твоему. Меня ждут праведницы, донде же воздайся мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей. И не внеди в суд с рабом Тым, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил землю живот мой, посадил меня в темных яко мир Твоя века, и уныл во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянув не древнее, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, воздя к Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышу меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров. Слышу, но сотвори меня завтра милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, он же пойду, аще к Тебе взях душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, ко Ты си, Бог мой. Дух Твой благий наставь на землю праву, и мне Твоего ради, Господи, живишь у меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги мои, погубишь вся, стужающая души мои, яко аз раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи,
1: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи,
1: пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Господи!
3: Яко Твоя держава и Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
4: Thank you.

и присны во веки веков. Аминь. Благослови Господь Бог, научай руце мои на ополчение, песты мои на брань, милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, на него уповал, повинуй люди мои подмя. Господи, что и человек, как опознался си, ему ли сын человечек, обменяющий его, человек суете уподобись и дни его, и косин, и приходит, Господи, преклони небеса и снизи, коснися горам и воздымятся, блесни молнии рыженейшие, пасли стрелы твоя и сметешая, пасли рукою твою с высоты, избави мя от вот многих из руки сынов чуждих, и жуста глаголуши суету, и десницы неправды, Боже, пей снова, воспою тебе, во псалтире десятиструнем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего от меча люта, избави меня из мими из руки сынов чуждих, и же устава голошу суету, и десницы неправды, и же сыны вихи, яко на восаждение водружены в юности своей, черех удобрены, приукрашены, как подобие храма хранилищих, исполнен отрыгающее от всего сие, овцы их многоплодны, множащиеся, исходящие своих волов их толсти, не из падения плоту, ниже прохода, ниже вопли стогнах их, ублажиши люди, им же вся суть, и вложение люди, им же Господь Бог их, вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, благословлю имя Твое век и век века, на вся день благословлю Тебя, восхвалю имя Твое век и век века, вели Господь и хвален зело, и величие Его не из конца, рот и рот восхвали дела Твоя, и силу Твою возвестят, великолепие слава святыни Твоя возглаголит, и чудеса Твоя поведят. И силу страшную Твою крикут, и величие Твое поведет, память множеством благости Твоя отрыгнут, и правда Твоя возрадуется. Щедрой милости Господь, долготерпелив и много милости, и благ Господь всяческим и щедротой Его на все делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, все дела Твои, и преподобнее Твои, да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголят, сказать и сыновом человеческим силу Твое, и славу великолепие Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, а владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во все слове сенствий и преподобен во все деле своих. Утверждает Господь вся неспадающая, выставляет вся несверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь эту руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Праведен Господь во все пути своих и преподобен во все деле своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящийся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь, все любящие Его, все грешники потребит, хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит тебя.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь и на князя, на сыны человеческие, в ниже не спасение. Изыди дух Его и возвратится в землю свою, в тот день погинуть о помышлении Его. Блажен ему же Бог, Иаколь, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море, и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь храни пришельца, сирый вдову примет, и путь грешный погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в рот и рот. Хвалите Господа, как благ псалом Богови нашему, но сладится хваление, зижды Иерусалима, Господь России, не Израиля вас оберет. Исцеляй сокрушенные сердцем, обезуй сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вели Господь наши вели крепости, Его разума, Его не числа. Приемли, кроткий Господь, смиряй же грешники до земли, начните, Господи, вево исповедь. Да не пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах травой злак на службу человеку, дающему скотом пищу и птенцем врану, призывающим его, не в силе кости восхочет, ни же в листьях мужеских, благоволи, благоволит Господь, боящийся Его и уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего в Сионе, яко укрепи, вери, врат Твои, благослови, и сыны Твои в Тебе, полагай пределы Твои мира, туго пшеничь насыщай Тя, посылай слово своей земли, да скоро зидите слово Его, дающего снег своего волнам глока, пепел посыпающего, метающего голод своего хлеба, противу лицам разу Его, кто постоит, после слова своего и стает, и отхнет дух Его, и потекут воды, возвещай слово свое, Иакова, оправдание судьбы своей Израилеви, не сотвори так о всякому языку и судьбы своя,

и пресны во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его Вышний, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса, небес и вода, еже превыше небес. Да восхвалит имя Господне, который речи и выше той повелей создавшийся, постави я век и век века повеление положений мимо едет. Хвалите Господа земли, змеи, все бездны, огонь, град, снег, голый, дух, ворен, творящий слово Его, горы, все холмы, древа, плодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, пернаты, цари, земсти, все люди, князи, все судьи, земсти, юноши, девы, старцы с юнотами, да восхвалит имя Господне, ко вознесись имя Того единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознеси от рог людей свои песни всем преподобным Его, сыновом Израилем, людям, приближающимся Ему, Господи Господи, вепей снова, хваление Его, церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сыны весенние возрадуются царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, в сатире, да поют Ему, яко благоволит Господь люди своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе, и возрадуются на ложе своих, возношение Божие гортаних, и мечи обоюду острые в руках, и сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связать и цари путы славные кручными оковы железными, сотворите внесут написан славы все будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубни, хвалите Его в псалтире и гусли, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания, все.

0: Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Славу, славу, отцу и сыну и святому духу, ныне.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, погребенный воста собою воздвижи род человеческий, да радуется тварь вся, и мысль не днесь облаца, да кропят правду яви. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, зраком блистающийся мироносица, видевший ангела, страхом бежавший от гроба, Христово бо восстание увидевший и возвеститесь учеником.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, покрывая водами превыспрение, Господи, вода жизни сыса моря ныне, просящий Твоя честные воды, подалось и разумевший благоутробие Твое.
0: Святитель Отче Афанасий, моли Бога о нас. Афанасию приношаю похвалу, яко добродетель восхваляю Богу, приношаю паче похваление, от Него же человеком дается достохвальное дарование добродетели, ей же бысь одушевлен образ и печать.
1: Святитель Отче Афанасий, моли Бога о нас. Богомудрие было сие исполнено паче солнца ангельским блажение житием, облистав ныне преподобне, превышилось и похвал законы, и же от нас, но прими очаще и не по достоянию похваление.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, юношески плоских страстей грани умертвилось и в юности Твоей сяжав мудрость старческую благоустав на Афанасии блажение, желанием и премудрости вся чувства исправил еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, во плошего сына сради, все непорочно, и же прежде бесплотного богоначального слова отче родила еси, во девственное похвалу и приятелище чистоты и храм очищения.

0: волю на древо вознеслось всесловие, и зрящие распадахуся камене, и тварь преклонявшаяся вся, и мертвые из гробов, яко же от сна восстаху.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, с душей тебя пришедших по аду, слове видевшихся души праведных, от вечных уст отрешавшихся песнословящие, я же паче ума силу твою.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, что чудитеся, что во гробе вы ищете с миром жены владыку, воста и мир совоздвиже, ангел бестайся, мироносицам вещаши.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, жизнь сей, Господи, источник бессмертия, силы сей преисточится щедре, и твоих премудрых вод исполнилось, и самарена непросящую, и поющую тя.
0: Святитель очи Афанасия, моли Бога о нас, очистив от всякой скверны душу же и тело Афанасия, храм явился си достоин Богу, тем же Троице исполнение почи в тебе, священно таинниче пребогатие.

0: яве мне девственное показует, и пресвятво светило очи миру тебя полагает.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, святительство уба правила святителем показался еси, деятельного же подписания жития, служа твое ясно видение образ премудрия, богословие же твоего предела учения явися.
0: И ныне и пресно и во веки веков аминь, Херувим и Серафим превыше явилась еси Богородице, ты бы едино приялась и невместимого Бога во твоем чреве нескверное, тем же вернее тебе все песни чистые.

0: Таки паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь. Православие насадив учения, злославие терни секлы си, умножив семя веры одождением Духа преподобнее, тем же тебя поем Афанасие.
3: Выстренное словествие, источив божественного учения мирови, души верных напоилась Афанасия, еретическое предстателя потопилась и яко другие египтяны, законом богоначертанный дав православие, поклоняние Троице воедино божественное.

0: Ариэль, есть низложив мир, ве проповедуйся православную веру, Отца бо Слова Христа жизнь нашу, воистину быть уяснилось и сопрестольно, тем же единомудренно Церковь славит Троицу единосущную, воединица Божества Богоносия Афанасия, моли Христа Бога согрешение оставления даровати, чтущим любовь святую память Твою.
1: И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Да радуется небо, далеко стоит земная, яко Христос, о Дева и весь, яко человек, избави истление все человечества своей смертью, чудесы же воссиявы жене, самаряны не воды просящей, подает источник исцеления,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, небеса да веселятся, да празднует тварь вся. Восстань, Господь, и явися всем премудрым апостолам Своим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, пожертвуй смерти Твоя сила Христу умершу, мертвы, яко чертога, восстанем всего от гробов и задоша.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что рыдаете о жены, что с мира ищете бессмертного, восстань, яко же рече мироносицем глагола ангел.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, самаряныне, Господи, просившую подалася воду, ведение державы Твоя тем же во веки не вжаднет воспевающий Тя.
0: Святитель очи Афанасия, моли Бога о нас, все Тебе вдохну живоносное дыхание свыше, первое пришедшее боголепно Дух Христов, горницы и ученики насыщшие, апостола Тя показа 13-го, Отче православную веру проповедующего.
1: Святитель Отче Афанасий, моли Богу о нас, Ты божественной ревностью зело распаляем собора, споспешествовал Иси, прежде еже совершите Тя председателя, в Никее проповедовалось единосущное,

0: Огненного сожжейся Ария, восродное разделение, слияние Савелиево. Я же от безмерия зла и к нечестью единочестно, и вся с ними хуление еретическое о Афанасие.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Но Адам за первого тебя было се от девы, за праматерь избавитель всех и спас, за смерть истинная жизнь бессмертная, тем же тя росшая Богородица.

0: Гроб твой святый, достигший уранши мироносицы, блистаешься, видишь юношу и ужасошися, твоему научившися восстанию Христе.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Смерть умертвися, отпленися, сущий в устах, освободившийся Христом воскресением, возрадуемся и руками восплещем, празднующе светло.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Апостоли, взыграйте, и ангели, ликуйте, земнородни все возрадуйтеся, Господь воскресе, тля испровержися, и печаль креста, и ликосует Адам.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, источник сей, Господи, жизни, воду, оставление, разумение даровалось, жене, просившей древле самаряныне, тем же воспеваем неизреченные щедроты Твоя.
0: Святитель Отче Афанасий, моли Бога о нас, Христа имея глаголюща, Отче в органе доброгласием языка Твоего, посрамилися уба идолов, написана ересь, заблужденное наставляя, обращая ко истинному Богу Афанасие.
1: Святитель Отче Афанасий, моли Бога о нас, губительной ереси вся очи изобличилась и словесы и писания.

0: Святому Духу, ця учителя воистину и велика учителей мудрых, Афанасий не ложно сказует, и соапостолы при чте Церкви Христова Отче, изъявляющее слово веры непорочное.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Матерне дерзновение к Сыну Твоего, стяжавшимся чистое, сродного промышления, я же о нас не презри молимся, яко тя идену христианику младым.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На кресте Тебя беззаконие пригвоздиша, и копием пропадоша Христе, и Иосиф благообразный Тебя погребе в новом гробе, из него же со славою воскрес, со воскресился спаси всю тварь Твою, еще державу Твою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вери, врата, владыка, сильно сокрушилась адова, и воскресся, яко Бог, и сред, радуйтесь, репость и жена, и все кричи послалась учеником, восста живот и виден быть, просвещая концы.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что плачете, что носите, яко смертному жены мира, восста Христос, вопияше древля, блистаяся вельми, явлейся, юноша, щипла щеницы оставив, шедше возвестите другому его восстание.
1: И ныне присно, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, струяся, Господи, жизни независимой, бездна милостью блаже, путешествуя в сидише близ кладеся клятвы ного, и самыря ныне вопиялась, дашь мне воду пить, ягода примешь оставление воды.
0: Святитель очи Афанасия, моли Бога о нас, чуждаго семени сетель, явився Аполлинарий, земнаго славися и ума Христового человечения, крепко изобличися от себе приблажение, яко же несмыслен и умовреден.
1: Святитель очи Афанасия, моли Бога о нас, глагол Твое блажение богодухновенных сил, яко глаз грома, во уши богоприятней яви возгреме еретичествующих, и лица их очерни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, дивится всяк Твоим очи влепоту с Писанием мудрым, любезно вмещая хотящее быть и прозябение ересей, провидя отвращаемо от Тебе пророческие.

0: Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Верую пришедшая на кладезь Мариныня, видя Тя премудрости воду, еже напоевшись обильно, Царствие Вышнее наследова вечно, яко преснославная.
2: Чистое таинство услышим, Иоанну нас учащую в Самарии бывшее, как уже не беседовавши Господь воду просив, и же воды в сонмище их собравы, и же Отцу и Духу сопрестольный, приеди, воищай образ свой вечный.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что беззаконными Христе щедре волю уменился Иси во время божественной страсти, и сия видящая колебашася земля, и камень вседительным мановением распадашися непостижими, и восставшей мертве иже от века.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с душей шеет во страны преисподняя ада, возвелась и мужеством связанная вся, я же от века смерть прият, горький мучитель вопиющий Тебе, Иисусе Боже, слава Твоему страшному смотрению.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, смертными, что Вы ищете, живущего во веки, восстай, яко же рече, сияко же видите праздны плащаницы, истощен гроб, явлеся глаголуши мироносицам юноша, скоро шешерцисе апостолом.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, водайся жизни вопияши Христу самарянине, на пойме обослове, жаждущие всегда Твоя божественная благодати, якода ни к тому Иисусе Господи неведение содержуся зноем, но проповедуя Твое величие.
0: Святитель Отче Афанасий, моли Бога о нас, и на единочестное сопрестольное Отцу Слово, единородно же Сына православных проповедов, бессмертие очите замените абе научайше Духу сопрестольно, единосущно и сопресносущно.
1: Святителю Отче Афанасий, моли Богу о нас, Учителя Тя и проповедника, священное явление Трисолнечного Света, возвещающий веру православие даже до конец земли, нечестие зря, родители изгнания на Тя воздвязает.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страны догмата чужди же Церкви Христовой изгнал еси, Троица в богословиях и постасьми божеством же единицу юже пел еси, благословен Бог Отец наших.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. В лето и безлетно гонейско собрачное единобывшее, я же первое бесплотное слово плоти приятием девы родилась и мужа поем согласно зовущим.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Смерть претерпел и сей день бессмертной волею, ада пленил и сей врата медной, серости Царю Небесной, и отъял и сей узники от века там сущие, воспевающие державу, непрестанно Твоей я благости.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознесся и сей долготерпеливой волею на древо и камень распадися, и солнце

0: Смеянный ад и все узники разреши.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Явился Иси, Господи, во тьме сидящим, свет Сый незаходимый и живот всех, тем же Тя, яко видя праведных сон, взыграйся слове и возопи, решилися от уст разрешите поющая державу Твою.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Блестелось источников, час спаси шестый, и сомарены не воды живые подалось, и разума воды за многое благоутробие, с ней же все вопие воспевающие, благословите дела Господня непрестанно Господа.
1: Святителю очи Афанасия, моли Бога нас, святителю украшения, благославное Афанасия, столпе света и церкви утверждения, Троица поборничья, богословие трубо золотая, жития же монашеского известный законописателю с нами празднуешь, Иерея совершая люди верно, приводя Христу во веки.
0: Святителю очи Афанасия, моли Богу о нас, бессмертие было сего истину те за имени деятельное, во словом превошилось и искусных же в слове известием жития побеждая, в оба их пришелось и край, тем же непреложной добродетелю просияв, бессмертность и жалость и память вовеки.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, Ты светлейший показалось и тайну небесничье богоприятней святительству, доблями страданиями Твоими, прелесть изгналось и Твоими изгнание частыми по Троице, юже проповедуя вопиеши, Отцу поклонитесь, Сына благословите, Духа воспойте во вся веки.
0: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Свету незаходимого была, если приятелище пречистое, свет босущего тьме сине бысть, просвещая всяческое.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всевидев быть живот всех Христос, повешен волею на древе, и сия видящая земля потрясеся, и много святых восташа, яви телеса усовших, и уза хранительница адова поколебася.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, красивый с гроба, яко жених от чертога и шелеси, смерти разоримый мучительство кресте, и адовы вели с украшивой силой божественной восстание Твоего, светом умным просветивый мир.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, поставим все ныне лики духовные, да зовем Господь воскресе, да радуется земля, да веселится небо, облаца да кропят нам правды тучи, празднующим светлой Христа поющим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, жизнь живущих источник благих Господь, богатно источая воду учения, вопиет жене, подашь мне воду пить, и я, когда подам тебе воду, грехов твоих источники истушающую.
0: Святитель очи Афанасия, моли Бога о нас, просия же тием, яко молния, излияся же очи всем вещание твое, яко же гром, и же солнце назирает, с небесе бо и милости свыше вдохновение истину, тем же не угасит твоя память и ходатай забвение гроб Афанасие.
1: Святитель очи Афанасия, моли Богу о нас, светом трисолнечным и трисиянам яснейшим ныне осияем, певцем Твоим осияние заревидно являешь, я по зерцалам свыше спущаю.

0: Поющие, молимся прилежно церкви, помолися, Христом победа даровать и воинству, православне же вере крепость на ереси врагов, нам же спасение, мир же миру Твоей памяти, Афанасие.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Всех предстательниц и христиан, Богоматери, Девы пренепорочные, яко милостиво избави от бед и напасти оскорбленные рабы Твоя, и недугающие лютых струп язами и болезнь ран болящие изврачуй.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Река златоточная явился Иси, учение водами напояя, служитель Троицы, святителей украшения, ты бо аре учения Афанасия разорилась.

0: Самарию пришелось и спаси мой всесильнее, и жене беседова просилась воды пить, евреям воды источивы из камня несекомого. Юже вере со восприялось, и ныне жизнь наслаждается на небесех вечно.
1: Далися знамени боящимся Тебе, Господи, крест Твой честный, им же победилися начало тьмы и власти, и возвелися нас на древнее блаженство. Тем же Твое человеколюбное смотрение славим, Иисусе всесильне, спаси душ наших. Христом Твоим, Христе, спаси, настави нас на истину Твою и избави нас от сети вражи. Воскреси из мертвых, восставины падших грехов, прости руку Твою, человека любчий, Господи, молитвами святых Твоих. Далися знамени боящимся Тебе, Господи, крест Твой честный, им же победилися и начало тьмы и власти, возвелися нас на древнее блаженство. Тем же Твое человеколюбное смотрение славим, Иисусе всесильне, спаси душ наших. Честна смерть, святые Твои, Господи, мечами, бой, огнем, и студенью, и сокрушаем, извеши кровь свое, надежду имущую на Тебя, восприятие трудов мзду, претерпевши и прияши о Тебе, спаси велию милость. Источник живоначалия Иисус, спас наш ко источнику, пришед патриарха Якова, пите прошаши воды от жены Самарины, не сей же, неприобщительный иудеям прирекший, мудрый зиждитель приводит ю сладкими глаголы, паче к прошению пресноживотной воды, южей приимший всем проповедорекший, придите, видите тайных веций Бога, пришедшей плоти за еже спасти человека.
2: Благословение Си, святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, люблю Твою.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: Спасатели, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
2: Значит, нет, и источерпано, то черпсти, пришедший ко кладезю.

0: Богу Божий, Преосвященного наместника и епископа Кирилла, с братья и святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи,
0: носящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, присущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, присущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, присущим во гробе живот даровал. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем Христу, Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои, внуши, Господи, разуме звание мое. Во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану и узришь имя. Яко Бог не хотя беззакония Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконие все пред очима Твоима. Возненавиделся вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголыши лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, наставь меня правдой Твоей, враг мой, храни, исправь пред Тобой путь мой. Я конец Твоих стихих истины, сердце и суетно, гроб отверз гортани их, языки свальми щаху. Суди им, Боже, да отвод от мыслей своих по множеству нечести их изрения, яко преогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, век возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, к оружию благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было сином род и род, прежде даже горам не быть, создать и все земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отвради человека во смирение, реклыси, обратитесь о Сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, стража ночная, уничижениях лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гнев Тым яростью Твоей смутихомся. Положилось себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши, оскудевши гнев Тым исчезоху, лето наше копаучено по учаху, и все дни лет наших в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие труд и болезнь, яко преди кротость наны накажемся, кто весь держал гнева Твоего, страха Твоего, ярость и чести, десница Твою так и скажи мне, ковальный сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе молин будем на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, а все дни наши возвеселихомся за дни вняже смирилные си, лето вняже ведихом злая, и призди на рабы Твоя на дела Твои, настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милостью суд воспою Тебе, Господи, и пою, разумею, в пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождав не злобе сердце моего, посреди дома моего, не предлагав пред очим моим, а вещь законопреступную, творящую преступление возненавидях, не припе мне сердце строптиво, уклоняющихся от меня лукавого не познах, а клеветающих это искреннего своего, сего изгонях, гордым оком меня с этим сердцем, сим не едях, отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной семьи служаше, не живяше посреди дома моего, твори гордыню, глаголь неправедный, не исправляешь пред очима моима, а во утро избивахся грешной земли, еже подребите от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Светлое воскресенье проповедь от ангела, увидевшего Господни ученицы, и праведне осуждение отвергши, апостолом хвалишься глаголоху, и испровергшися смерть, воскресе Христос Бог, даруй миру и велию милость! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Стол был и все православие, божественные догматы подтверждает Церковь, священноначальниче Афанасие, Отцу Бо Сына единосущно проповедав, посрамил и все Ария, Отче преподобный Христа Бога моли, даровать нам велию милость. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречемо благодатное небо, яково сеялось солнце правды, рай, яко призеблась свет нетленья, дева, яко пребывалась нетленно, чистую матерь, яко имелась на святых твоих объятия Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по славесе Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, я сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего ночи оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Веруя, пришедшая на кладе самарянина, видя я премудрости воду, ей же, напоившись обильно, царствие Вышнее наследовав вечно, яко преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже все завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в часе молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи. Мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение их соблюдаями, наставляями. Достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое ныне и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, свети истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наших деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистая Твоя Матери и всех Твоих.

наших апостол, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игумена Прадовичских чудотворцев, святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, его же память ныне совершаем, святых праведных Бога Отец Иоахима и Анны, всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благ и человека.

Всякому прегрешению, вольному жению.

0: и праведней упокояются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости Божие, Царство Небесного и оставление греховых у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего.

усопших рабов Твоих, святейших патриархов Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, священа архимандритов Иеронима, Кирилла, Наума, спочивших братья и святые обители сия, новопредставленных святейшего патриарха Ильи, новопредставленной монахини Христины, новопредставленного Сергия, православных вождей и воинов на поле брани за веру и отечество живот свой положивших, и всех здесь ныне нами поминаемых, и всех от век усопших православных христиан, Христе Боже наш, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Святы, душа от нас представшихся рабов своих, всех сделанных и нами поминаем, вселенных праведных учеников, вне греха правду покоит и с праведными сохрещет, и нас спасит и помилует, яко благ и человека любит.